0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня, Ваня! Радио Ваня!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме началась проверка газового оборудования. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась проверка газового оборудования, пишет «Кострома Тудей». В настоящее время газовики проверяют у костромичей плиты, котлы, а также смотрят, как работают вентиляционные каналы. Если специалисты найдут нарушения, например, плохую тягу в дымоходе или нехватку воздуха в помещении, то газ будет отключен. Недочеты надо исправить, и только после повторной проверки газ снова пустят. Газ также могут перекрыть, если жильцы дважды не пустили специалистов для проверки, если они пользуются неисправной техникой и сами вмешались в газовую сеть или у гибкой подводки истек срок службы. Стоит отметить, что в ходе проверки в городе уже отключили почти 40 домов. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета «РУ». По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. В русском языке изменилась норма ударения в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается на последний слог. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов. Его слова приводит газета «РУ». Он заявил, что теперь, согласно большому словарю ударения русского языка, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение куркума перешло в категорию допустимой старшей нормы. Пахомов пояснил, что обычно новые варианты произношения проходят несколько долгих этапов закрепления в словарях, но в случае со словом куркума этот процесс произошел необычно быстро. Вариант куркума, который ранее не фиксировался словарями, сразу был признан основным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 июня. Отмечается день пирога с ревенем и клубникой.
2: А что, кисленькое со сладким?
1: Со сладеньким. День пускания мыльных пузырей, пожалуйста, если вы не очень-то проголодались. А еще сегодня Международный день друзей. Ну как пройти мимо такого?
2: А дружба — это не просто важная часть нашей жизни, но и сложный биологический процесс, который положительно влияет на наш ум, мозг, уровень стресса и даже физическое здоровье. Сейчас все объясню. Итак, ученые выяснили, что близкие друзья часто имеют генетическое сходство, сопоставимое с четвероюродными братьями и сестрами. На подсознательном уровне мы выбираем людей с похожей ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислотой, да, которая концентрирует все генетические коды каждого человека. Психологи утверждают, если дружба длится более 7 лет, скорее всего, она останется с вами на всю жизнь. Более половины всех дружеских связей обновляются каждые 7-10 лет. Крепкие объятия с другом, чувство поддержки, даже просто разговор с ним во время стресса способствуют выработке прогестерона и эндорфинов, что, соответственно, снижает уровень тревожности и чисто физическую боль даже. Статистически у ваших друзей всегда больше друзей, чем у вас. Это работает из-за того, что суперобщительные люди тянут на себя показатели средних значений. Собственно, я вот такой вот друг, и поэтому иногда мне даже завидовали, что это такое общение бешеное. Хотя я от него устаю.
1: Нет, ну это понятно. С другой стороны, друзей, наверное, не может быть прямо очень много. Есть приятели, знакомые, да. И с возрастом, к сожалению, все сложнее и сложнее сходиться с какими-то людьми. Но, с другой стороны, теряются и те, кто были в юности и в детстве. И вот тут наступает такой момент, да, с кем ты остался. Я, например, дружу с девочкой уже, ох, лет 20, наверное. Мы познакомились в Москве, при всем при том, что я живу в Санкт-Петербурге, она живет в Калининграде. И это вообще абсолютно... Мы не виделись уже лет, наверное, 6. Но это не мешает нам не прерывать связи. Вот буквально вчера она мне звонила и рассказала, как ходила в ночной клуб, и ее пригласили на свидание. А она 10 дней назад только развелась.
2: Какая она активная у тебя. Слушай, ну а моим друзьям, самым лучшим, да, их всего... четверо, в нашей дружбе 35 лет в этом году. В присутствии друзей окружающий мир кажется человеку визуально привлекательнее и ярче, а любые физические трудности, например, крутой подъем, воспринимаются как более легкие, чем если бы человек был один.
1: Простите, профессор Акопов, уточните, а есть ли отличие между мужской дружбой и женской?
3: Совершенно замечательно, что вы спросили об этом, голубушка.
2: С научной точки зрения главное отличие заключается в векторе взаимодействия, то есть мужская дружба строится плечом к плечу, вокруг совместной деятельности, а женская — лицом к лицу, то есть вокруг эмоциональной близости и общения. Поэтому женщины питаются, ну, практически, да, можно так сказать, питаются окситоцином.
1: А, простите, тогда еще один вопрос. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
3: Слишком много вопросов бесплатных!
0: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой!
0: 770908.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Ясно, папе! Ясно, маме! Окна ставьте!
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция — это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт: владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы сегодня решили поговорить об интересных именах и фамилиях. С чего бы это, спросите вы? А с того, что буквально недавно появился список самых необычных имен, которые родители дали своим детям вот за последнее время, в частности, в 2026 году. Значит, Цветай и Славия. Вот такие редкие имена появились, да. Раньше бы что сказали тетеньки, которые записывают вот детей имена? Нет таких, вот и все. Вот есть, например, имя Елена, а Алена нет. И так у многих, кстати, случилось в Советском Союзе, и поэтому были записаны так, а потом стали называть вот так.
1: Я, кстати, знаю огромное количество девушек, которые все сейчас зовут Алены, но при этом, да, чисто формально в паспорте Елена
0: стоит. Да, и вот представь себе, действительно была такая история, что человек приходит, говорят, нет такого имени, а сейчас, пожалуйста, хоть цифрами называй. Хотя нет, вот цифрами как раз запретили в некоторых местах называть, но где-то оно и все-таки
1: пронесло. Ну да, самый богатый человек Земли Илон Маск показал, что называть своего сына, своего дитятка какими-то цифровыми кодами, ну это так себе затея, да. Это примерно как, знаешь, вот это вот, по-моему, оренбургская или какая-то уральская пара молодых сатанистов, которые назвали своего ребенка Люцифер, а среди, значит, самых близких он Лютик.
0: Лютик, да, Лютик, очень Лютик, даже приятненько, Лютик, как говорится. Ну, если есть деньги, это, знаешь, это раньше я хотел, чтобы скорее наступило лето. Теперь я понимаю, что если есть деньги, то лето может быть всегда.
1: Конечно.
0: Вот, это вот из того же, из той же оперы. Но что касается нашей картинки ВКонтакте, а именно там мы предлагаем вам писать ваши комментарии по этому поводу, Кандольский пельмень Марсельевич. Это действительно была такая история, фотографии из паспорта, из настоящего паспорта. Какая-то компания пообещала то ли 200 килограммов пельменей, то ли 200 в год, то ли пожизненное обеспечение пельменями. Если человек поменяет имя на пельмень, и, пожалуйста, вот товарищ пельмень поменял имя на пельмень. Не помню, как его до этого звали, а почему бы и нет? Из каждого выживает как может. Если бы мне сказали поменяй имя на, например, там, чебуречка или креветка, да, я, может быть, даже бы и согласилась.
1: Слушай, да, вот и как интересно, чебуречка, это же по сути река такая, чебуречка.
0: Вот.
1: У нас черная речка, чебуречка.
0: Прекрасно. Итак, друзья, встречались ли вам в жизни интересные имена и фамилии? Может быть, вы сами назвали своих детей как-то необычно, вот, или вас родители назвали как-то необычно. Об этом, обо всем рассказывайте, как я уже сказала, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Еще у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня», и там тоже оставляйте свои комментарии.
1: Автор одного из сообщений получит 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге уже 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, что поиграли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, некоторые из вас найдут новый источник доходов или получат деньги, на которые, собственно, и не рассчитывали.
2: Овны, мужчины, из-за сплетен, которые распространяют злые языки, могут возникнуть мелкие проблемы. Повнимательнее.
1: Тельцы, женщины, ничего не откладывайте на потом. Помните, что ближе к вечеру, естественно, захочется расслабиться.
2: Тельцы, мужчины, рассчитывать на поддержку недавних союзников не стоит. Сегодня вам придется все делать самому.
1: Близнецы, женщины, добиться успеха в работе поможет изобретательность. Там, где другие сломают голову, вы найдете оптимальное решение.
2: Близнецы, мужчины, подходящий день для несложных дел, которые не потребуют особой концентрации внимания.
1: Раки, женщины, самым плодотворным будет время после обеда. Именно тогда вы сможете заняться тем, что вам по-настоящему интересно.
2: Раки, мужчины, старайтесь избегать стрессов и конфликтов. Сегодня вы особенно ранимы и чувствительны. Поберегите себя.
1: Львы, женщины, многие планы удастся реализовать, если вы будете действовать энергично и без долгих пауз.
2: Львы, мужчины, можно добиться успеха в самых разных делах. Главное, браться за них вдохновенно и не искать дополнительной мотивации.
1: Девы, женщины, разногласия с близкими будут возникать часто, но это не повод ссориться и обижать друг друга.
2: Девы, мужчины, под влиянием эмоций вы рискуете разорвать давние успешные деловые контакты, поэтому лучше лишний раз поосторожничать.
1: Весы, женщины, а у вас появляется возможность опередить конкурентов и обезоружить неприятности, укрепив свои профессиональные позиции.
2: Весы, мужчины, некоторые из вас получат заманчивые предложения делового или личного характера, с радостью их примут и ничуть не пожалеют.
1: Скорпионы, женщины, стоит быть аккуратными с другими женщинами. Союзницы не оправдывают ожиданий.
2: Скорпионы, мужчины, в вашем окружении появляются люди, к которым можно обратиться не только за советом, но и за реальной помощью.
1: Стрельцы, женщины, в делах вы не допускаете ошибок, потому что серьезно относитесь ко всему, что делаете.
2: Стрельцы, мужчины, постарайтесь заняться тем, что очень важно прежде всего для вас. Именно тогда результат удивит других и порадует вас.
1: Козероги, женщины, все сложится хорошо, если вы не станете спешить. Вторая половина дня принесет значительные успехи в делах.
2: Козероги, мужчины, могут возникнуть определенные финансовые проблемы, но благодаря пониманию близких вас это особенно не расстроит.
1: Водолеи, женщины, в первой половине дня возможны абсолютно бесполезные покупки. А вот ближе к вечеру вам удастся решить назревшие вопросы.
2: Водолеи, мужчины, ожидаются значительные профессиональные успехи, которые не останутся без достойного вознаграждения.
1: Рыбы, женщины, возможны не самые приятные контакты, поэтому стоит воздержаться от негативных высказываний.
2: Рыбы, мужчины, преграды и трудности вас не пугают, вы готовы на многое, чтобы добиться своего.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Все, что ты любишь, на радио «Ваня».

0: русской литературы считают главным. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет Кострома Тудей. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица, индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государственную поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидии, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. В российских учебных заведениях необходимо ввести кодекс школьника и оценивать поведение учеников на его основании. Об этом заявил замсекретарь общественной палаты Владислав Гриб. Его слова приводит «Известия». Как указал замсекретарь, эти правила должны быть у каждого школьника, чтобы они понимали, за что и как их оценивают, а также какие нормы они нарушили. Он уточнил, что будет создана единая шкала, и за нарушение определенной нормы оценка будет понижаться. Гриб пояснил, что эти правила должны быть доступны не только для школьников, но и для их родителей, поскольку они тоже должны понимать, за что ребенок может получить плохую оценку или почему их вызывают в школу. Главным произведением русской литературы стал роман Льва Толстого «Война и мир», пишут РИА Новости. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени «Преступление и наказание» Евгений Онегин и «Отцы и дети». Кроме того, среди произведений рубежа 19-20 веков и Серебряного века лидером стал «Вишневый сад» Антона Чехова. Далее следует «Темные аллеи» Бунина, пьеса «На дне» Максима Горького и «Огненный ангел» Валерия Брюсова. В советской же литературе первое место занял роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В число известных произведений также вошли «Тихий дон» Михаила Шолохова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про интересные имена и фамилии. Вспомнился случай, я в детской поликлинике была, и мамочка одна своего сына звала, он убежал куда-то по коридору, и она кричит: «Святослав, Святослав!» А он что-то там кричит, визжит и дальше убегает. И она, ну, видимо, чтобы сократить свои усилия, «Свят, свят, свят!» начала вот так вот. Ну,
1: несколько старушек в коридоре перекрестились.
0: Примерно так и было.
1: Виктор Погодаев в «Максе». Друг назвал своего сына «Богатырь Богатырев». Даже деньги за это пришлось заплатить, чтобы поменять фамилию.
0: Какое прекрасное имя. Хотя вот видишь, вот Ольга, например, тоже в «Максе» пишет. Большой привет шлет сначала из Амурской области, город Благовещенск. Родители одни назвали мальчика, у них там при рождении «Князь». Богатырь и князь, представляешь, такие встретились и дружат. А потом где-нибудь на дискотеке с девчонками знакомятся, говорят: «Как вас зовут?» Он говорит: «Богатырь», а второй говорит: «А меня князь». И девочки подумали: ну понятно все с вами.
1: Ага, из дурки сбежали, они такие: «Да вот, паспорта». Алексей Сава, привет батарейкам из Яшкина Кемеровской области. Сестру мою родители назвали Агата, и вот сколько я живу, а я живу 40 лет, пишет Алеша, больше нигде не встречал такого имени, но я думаю, что Алексей имеет в виду, конечно, какое-то ближайшее окружение, потому что, ну, все мы знаем там писательницу Агату Кристи.
0: Да. А я, например, подписана на одну девушку, у нее дочку зовут Агата, и у них есть две огромные улитки, и она их, когда показывает, всегда внизу подписывает: «Сами вы фу».
1: Но... Потому что они склизкие.
0: Да. Вот. «Привет из города Глазово, Удмуртия. Моя знакомая назвала сына Мир. Мы так его и зовем. Мир Иванович». Ну, потому что отчество у него такое, да.
1: А, да. Юлия Сарана, привет из Нижнего Тагила. Моих детей зовут Демьян и Устинья. Причем Демьянов класс. Много, а вот Устинья — это невероятно редкое имя в нашем городе.
0: Да, а я и в Петербурге не знаю ни одну Устинью. Вообще по жизни не знаю ни одну Устинью, но это очень красиво.
1: Я знал только вот генсека Константин Устинович Черненко. То есть это такой...
0: Ну, вряд ли у него папу звали Устинья. А, Артур пишет: «У меня был случай, был я вожатым в пионерском лагере, и к нам в отряд попали двойняшки, брат с сестрой. Так вот, мальчика звали Спутник, а сестру Ракета. Мы поначалу посмеивались, а потом, знаете, как-то вот жалко их стало. Им сколько вот предстоит по жизни с этими именами идти. Родители посвятили себя космонавтике, да так, что детям тоже досталось».
1: Да, Оксана, у меня были коллеги по фамилии Святая и Дикая.
0: Класс.
1: Да, похоже на фамилии, ну, сами знаете, да, актрис взрослого жанра. Нашего сына зовут, кстати, Максимилиан. И многие случайно совершенно узнают, что он не просто Макс, между прочим. А 19 июня, хвастается Оксаночка, у нас годовщина свадьбы, 33 года. Он заранее не поздравляет, тем не менее, мы очень рады за вас.
0: Да, а мне хочется добавить, что сегодня автор одного из комментариев, понятия не имею, как мы будем это выбирать, получит 2 билета на большой летний концерт группы «Братья Гримм», который состоится в Петербурге 19 июня в клубе «Джаггер».
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Окна, двери, потолки, Росстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки вторник. Сегодня о необычных именах и фамилиях, которые мы лично встречали. Юля в телеграм-канале Радио Ваня ФМ нас очень радует. Пишет, работала как-то в одном из банков и собрала личную коллекцию странных или сложных фамилий, имен и отчеств. Ну, например, чтобы сразу было понятно, Саруханян, это фамилия, зовут женщину Кристина Евродовна. Это 5 согласных букв подряд. Потом фамилия, отчество клиента. Значит, это 3 отдельных слова. Ысм, вм, мв.
1: У меня из такого был только знакомый Саша Вржещ в Кирове.
0: Кирилл Валерьевич Мусохранов. Разумеется, мы...
1: Разумеется, вы прочитали не так.
0: Как еще из этой же коллекции. Чудура Тыквна Монгуш.
1: Ну вот ты понимаешь, иностранные имена, по крайней мере, на русский манер, может звучать странно. Но иногда странно звучат и, в общем-то, не совсем иностранные. Например, Антон назвал дочку Весна, ударение на Е. Но, естественно, все называют по-другому. Или вот, например, Александра пишет, была у меня вчера на приеме женщина с именем Ахуна. Имя идеально подходит человеку, считает Александра.
2: Гениально, гениально. Да.
1: Или вот Юра Кравчук. А у меня у друга фамилия Мозговой. А у его девушки Долбинцева. Вот так вот сошлись. Ну или Долбинцева. А представляешь, вот так вот двойную фамилию человек возьмет. Мозговая Долбинцева. Если бы они поженятся.
0: Это как бы не просто...
1: Ну это прикол вообще.
0: Не просто фамилия, это визитная карточка человека.
1: Я считаю, вообще обалденная история получилась бы.
0: А Юлия в Максе написала. Самая необычная фамилия, которую я знаю... Кусай.
1: Прекрасно.
0: Да что ты сидишь? Кусай.
1: Александр Миронов тут же в Максе написал. Меня зовут Саша, жену Катя, а вот дети у нас Милана, Радомир и Добрыня. Вот такие родители достались Радомиру и Добрыне. Хошь, не хошь, а на коня и вперед.
0: Артем продолжает тему. Девушка с косой до пяток по фамилии Вишня. Вот у меня бы, говорит, в жизни такая была красавица.
1: Это очень тяжело, когда у тебя коса до пяток, то тебе бутылки шампуня на 2 раза. Я, знаешь, с практической стороны все время подхожу.
0: Ой, да, мне многие девушки жаловались, да, что уходят просто в лед.
1: Алексей, у меня сына зовут Савва, и это имя никак не меняется, то есть это полное имя, не Савелий, а просто
0: нет.
1: Савва. Фамилия Алябьев.
0: Савва Алябьев, знаешь, это что-то похожее на каких-то вот этих конец 19-го, начало 20 века русских меценатов, которые, знаешь, спонсировали композиторов.
1: А у меня есть знакомая девочка, у нее фамилия Савва. И, друзья, ну а какие интересные имена и фамилии встречались в жизни вам? Рассказывайте, показывайте, в конце концов.
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Светушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Наверное, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.
1: Полгода, плохая погода. Полгода, совсем никуда.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пообсуждать интересные имена и фамилии, которые встречались нам в жизни. А может, мы сами отличились, да и назвали своего ребенка как-нибудь эдака. Например, как это сделала Наталья Андреевна, о чем, собственно, и рассказывает в нашем канале в Максе. У нас все было обычно со старшими: Артем, Ольга, а вот с младшей мы назвали Михалина. И теперь, кто спрашивает, как назвали, мы отвечаем: Михалина. В ответ каждый раз: как? Где вы такое имя взяли? А нам просто где-то попалось на просторах интернета и понравилось. Решили, будет Михалина Михайловна.
1: Леха Техас в группе «Радио Ваня» ВКонтакте полно таких встречал, ну, с необычными именами людей. А Леша работает водителем такси. Недавно женщину вез с двумя детьми. Мальчика зовут Атос, а девочка Констанция.
0: Ой.
1: А маму Д'Артаньян, видимо. Да. Или Атас и Квитанция. Да. И до этого были Ефимия, Серафима, Евстрат. Соседка назвала дочь Аврора, что в переводе означает «заря».
0: Кстати, вот тоже по поводу дочки. Оля пишет из Петербурга, назвала свою дочь Латика. Энное количество лет назад вышел фильм «Миллионер из трущоб», где героиню в главной роли звали Латика. Ну и спустя годы я родила дочку и назвала ее этим именем. Заранее прочитала значение, и, к моему счастью, там две интерпретации. Во-первых, индийское значение, во-вторых, тюркская форма от туркменской латифы. У моей дочки сложится счастливая жизнь. Вот такая интерпретация. К слову, двух старших братьев Латики зовут исконно русскими именами Кирюша и, нет, не Гаврюша, Гриша. Отличного дня и настроения жизни. Желает нам Оля.
1: Светлана Петрова. В этом году у нас есть девочка, ну, судя по всему, в каком-то детском заведении, да, в детском саду. Агния. Но я постоянно забываю, как ее зовут. И когда нужно обратиться, пытаюсь вспомнить. На ум почему-то все время приходит Агата. Но потом вспоминаю слово-ассоциацию к этому имени. Барто. Агния Барто. Кто-кто? Агния Барто!
0: Ирина шлет привет из Оренбургской области. Мою бабушку звали Клавдия, а вот ее маму Домна. Вроде ничего необычного, но назвали ее в честь правильной доменной печи.
1: Горячая женщина. Совсем горячая.
0: Да, Ирина, село Ташло. Прошу передать привет моей сестренке Тонечке. Она живет в Петербурге, и мы давно не виделись. Очень скучаю.
1: Кирилл Стуковнин в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Как-то с другом пошли сдавать в ремонт ноутбук. И когда оформлялись, мужчина, мастер, назвался Виктор Сергеевич Косяк. Мы еле сдержали смех, но все же потом отошли, посмеялись и вспомнили, что Косяк может быть еще и дверным.
0: Действительно.
1: Да.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня. Не уходи.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, вторая Волжская, 7.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44», Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН-П 325-370-00-10-153.
6: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь нас

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершается капремонт магистральной тепловой сети на улице Катушечной. В России выступили за расширение

0: июля. Депутаты выступили с предложением расширить возможности федеральной программы «Пушкинская карта» и изменить порядок ее использования, дополнив перечень мероприятий, доступных для оплаты, пишет «Известия». Депутаты предлагают разрешить приобретать при помощи карты книги, в частности, художественную, научно-популярную и образовательную литературу. Кроме того, следует расширить возрастную категорию людей, которые имеют право на пользование картой, отмечают они. И в-третьих, они предложили разрешить перенос неиспользованного остатка средств на карте на следующий год. Любимым заграничным направлением у молодых россиян стала Армения, пишет «Лента.ру». Эксперты заявляют, что молодежь почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, например, молодые люди от 18 до 23 лет стали ездить в Армению в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, эта возрастная группа стала на 90% чаще путешествовать в Турцию, а на 45% в Грузию и Китай. Также на 42% чаще молодые россияне стали выбирать для отдыха Белоруссию. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 9 июня. Отмечается день пирога с ревенем и клубникой.
1: А что, кисленькое со сладким?
0: Со сладеньким. День пускания мыльных пузырей, пожалуйста, если вы не очень-то проголодались. А еще сегодня Международный день друзей. Ну как пройти мимо такого?
1: А дружба — это не просто важная часть нашей жизни, но и сложный биологический процесс, который положительно

0: действительно влияет на наш ум, мозг, уровень стресса и даже физическое здоровье. Сейчас все объясню. Итак, ученые выяснили, что близкие друзья часто имеют генетическое сходство, сопоставимое с четвероюродными братьями и сестрами. На подсознательном уровне мы выбираем людей с похожей ДНК, то есть дезоксирибонуклеиновой кислотой, да, которая концентрирует все генетические коды каждого человека. Психологи утверждают, если дружба длится более 7 лет, скорее всего, она останется с вами на всю жизнь. Более половины всех дружеских связей обновляются каждые 7-10 лет. Крепкие объятия с другом, чувство поддержки, даже просто разговор с ним во время стресса способствуют выработке прогестерона и эндорфинов, что, соответственно, снижает уровень тревожности и чисто физическую боль даже. Статистически у ваших друзей всегда больше друзей, чем у вас. Это работает из-за того, что суперобщительные люди тянут на себя показатели средних значений. Собственно, я вот такой вот друг, и поэтому иногда мне даже завидовали, что это такое общение бешеное. Хотя я от него устаю.
1: Нет, ну это понятно. С другой стороны, друзей, наверное, не может быть прямо очень много. Есть приятели, знакомые, да. И с возрастом, к сожалению, все сложнее и сложнее сходиться с какими-то людьми. Но, с другой стороны, теряются и те, кто были в юности и в детстве. И вот тут наступает такой момент, да, с кем ты остался. Я, например, дружу с девочкой, уже, ох, лет 20, наверное, мы познакомились в Москве, при всем при том, что я живу в Санкт-Петербурге, она живет в Калининграде, и это вообще абсолютно, мы не виделись уже лет, наверное, 6, но это не мешает нам не прерывать связи. Вот буквально вчера она мне звонила и рассказала, как ходила в ночной клуб, и ее пригласили на свидание, а она 10 дней назад только развелась.
0: Какая она активная у тебя, слушай, ну а моим друзьям, самым лучшим, да, их всего четверо, нашей дружбе 35 лет в этом году. В присутствии друзей окружающий мир кажется человеку визуально привлекательнее и ярче, а любые физические трудности, например, крутой подъем, воспринимаются как более легкие, чем если бы человек был один.
1: Простите, профессор Акопов, уточните, а есть ли отличие между мужской дружбой и женской?
2: Совершенно замечательно, что вы спросили об этом, голубушка.
0: С научной точки зрения главное отличие заключается в векторе взаимодействия, то есть мужская дружба строится плечом к плечу вокруг совместной деятельности, а женская — лицом к лицу, то есть вокруг эмоциональной близости и общения. Поэтому женщины питаются, ну, практически, да, можно так сказать, питаются окситоцином.
1: А, простите, тогда еще один вопрос. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
2: Слишком много вопросов бесплатных!
3: Что это было? Батарейки. Заряженное шоу на радио «Баня».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59% согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки Евген и Александра. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали женское имя. Так что, представляясь подобным образом, мы не сошли с ума. Все держим под острым контролем интеллекта. Ну, понятно, у нас...
3: Понятно, твоего.
2: На двоих.
3: Спасибо. Да. Итак, друзья, у нас есть картинка-подсказка, чтобы вам легче было думать. Она размещена на стене нашей группы, естественно, ВКонтакте. И там такая красота. Там, значит, маковый букет, распущен, вот эти цветки, распущенные цветки. Распущенный
2: абсолютно
3: цветок.
2: Абсолютно распущенный. Да.
3: А еще там есть, да, а еще там есть малина. Яркие, жаркие ягоды малины. Я просто понимаю, что совсем скоро уже вот эта малина заколосится на многих приусадебных участках. А вот что касается маков, это а-та-та. Смотрите, не очень
2: маки
3: желаемый
2: только,
3: цветок.
2: А маки только садовые.
3: А еще у меня заколосилась клубника. Она уже зеленая. Да, она уже совсем-совсем скоро наберет цвету.
2: Ягодки уже сформировались. Я хочу, чтобы нам посочувствовали наши слушатели, например, из Ставропольского, Краснодарского края. Вы понимаете, где мы живем, ребята? Мы живем на краю земли. У нас здесь все, мы, у нас ресницы искрятся от инея в июне.
3: Да что ты такое говоришь, если у меня дыни спеют уже третий год? Вот что ты такое?
2: Дыни у
3: вот
2: тебя
3: несу?
2: Давно поспели. Ну, если так.
3: Вообще, да, представьте себе, дыни в тепличке, пожалуйста, сидят себе и не кашляют. Да что у нас в Сочи, вон, первый урожай бананов наконец-то собрали. И говорят, что они намного вкуснее и полезнее, чем какие-то там эквадорские.
2: Ой, причем наши вот эти сочинские бананы, они чуть менее сладкие, ну, зато и...
3: микроэлементов как, там.
2: И калорий не так много, но при этом... польза для сердечной мышцы по-прежнему невероятна, потому что калия там не меньше.
3: Да, Алешка мне тут редьку принес, дайкон, крупную такую. Я, главное, так удивилась, думаю, что это он. А он говорит, полезно. Но я на нее смотрела в выходные, натерла на терке и съела. Одна в одно лицо. Всю, сразу.
2: Забылась. Полностью отключилась от реальности.
3: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», угадывайте женское имя. У нас есть подарок для одного из вас. Два билета на спектакль «Дон Жуан» в главной роли Никита Калагривый. 15 июня в Санкт-Петербурге на сцене ДК «Выборгский».
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали женское имя.
3: А вот тут-то мы и проверили, разделили людей на тех, которые знают старую советскую эстраду и даже не подозревают, что такая существовала. Ну или просто не слушали этого певца. Потому что именно благодаря этой песне родилась вот такая картинка-подсказка. Именно благодаря словам, которые в ней содержатся, вы могли угадать, что же это за женское имя. Роза, очень много таких вариантов ответа, хотя на картинке-подсказке малина и маки. Ну где тут роза? Нету ни одной ни розы, ни ромашки, ни уж тем более Василисы. Алла, ну тут хотя бы понятно, алый цвет, и это действительно могла бы быть Алла. А вот как тебе Магдалина, Марина, Камила? К слову сказать, мы сегодня в теме утра обсуждаем необычные имена. И там вот, вот этих вот Камил и всяческих разных Магдален очень много. Нет, это не Лилия, и не Жанна, и даже не Аленушка, которая, как мы все помним, на картине сидела, склонив голову, и там действительно что-то какое-то вот, там какие-то цвета присутствовали.
2: С пнем обнималась.
3: Почему с пнем обнималась? Она скорбила по козлу, который напился.
2: А, когда из лужи напился,
3: ну,
2: и стал козленком.
3: Да. Азалия, вот тоже хорошее имя и красивое. Итак, друзья, напоминаю всем тем, кто не знает, рассказываю. Катя Катерина, маков цвет. Без тебя мне, Катя, жизни нет. Ягода малина, Катя Катерина. Так вот, Андрей Державин из раннего 90-е, это вот тот самый человек, который спел «Не плачь, Алиса стала взрослой» или «Давайте выпьем, Наташа, сухого вина». Вот это вот все...
2: Насыпайте, да.
3: Вот, такое вот. И такая вот история. И у нас есть победительница.
2: Светлана Гаврикова. Свет, поздравляем. И вручаем вам два билета на спектакль «Дон Жуан». В главной роли Никита Кологривый, герой которого невозможно забыть и обязательно нужно увидеть. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге. 15 июня, ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
1: Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио. Радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 9 июня на народном календаре Федорин день. Вообще, в этот день торговцы оставляли для домового за печками горшочек с кашей и монетки, чтобы призвать прибыль. Но и вы тоже можете это сделать, даже если вы не торговец. Для привлечения денег в дом на подоконник клали кошелек с мелочью, на который ставили стакан воды. Жидкость обязательно выпивали на следующее утро. Но в нынешних реалиях все проще. Кладем банковскую карточку, на которой есть хоть какая-нибудь копеечка, сверху ставим кружечку, ну и смотрим, чтобы кот не выпил вашу воду. У меня просто кот периодически в стаканы пытается засунуть морду. Меня спрашивают, почему у тебя дома стаканы с крышками? Я говорю, ну, чтобы можно было попить, потому что иначе не ровен час, мы попьем вместе с котом.
2: Да, Кузя протестирует. Вечером семьи ужинали пирогами с картошкой, квашеной капустой и первой зеленью. Считалось, что так призывается богатство будущего урожая. Женщины, которые хотели детей, мастерили куклу из соломы и прятали поделку за печью или в углу кухни, чтобы домовой притворил мечты о беременности в реальность.
1: Мне, конечно, казалось, что какие-то другие совершать телодвижения надо для того, чтобы стать беременной, но, с другой стороны, кукла да кукла, как говорится.
2: А женщины утром собирали росу с травы и протирали ею лицо. Считалось, что это сохранит молодость и красоту на весь день.
1: Ну, а вот ты заметил, что очень часто народные приметы предлагают с утра протираться росой. И ни разу не было того, что если вы росой утром умоетесь, что-то случится неприятное. Я предлагаю так, дабы не ждать, и мало ли, вот у вас уже не у нас же радио Ваня, да, у нас сколько часовых поясов, вот у вас уже 5. Не утро, и росы уже нет. Соответственно, просто каждое утро протирайтесь росой, где-нибудь да поможет.
2: Ну, конечно, даже если вы живете не в деревне, например, а в городской квартире, то у вас водопроводная роса.
1: И самое главное, сегодня на ночь нельзя оставлять грязную посуду. Люди верили, ежели тарелки и чашки простоят немытыми, домовой обидится и перестанет помогать.
2: А если у меня посудомойка только наполовину заполнена, что я, транжиры, что ли, таблетки направо-налево раскидывать?
1: В наше-то время. Но тебя должна утешать мысль, что все-таки посуда не в раковине, а в посудомойке.
3: Считаю ваш вывод абсолютно логичным.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
1: Испытываете стресс? Спокойствие! Ведь с вами Passambra Edos 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Passambra – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Ты любишь на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Областная молодежь может получить грант на реализацию собственных инициатив. Минтранс предложил новые правила оплаты платных парковок. Психолог объяснил эффект. Я это знал заранее, после произошедшего события. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России стартовал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты», пишут СМИ-44. Его главная задача – поддержка молодежи в реализации инициатив в различных сферах деятельности. Заявиться на грант могут жители России от 14 до 35 лет. Всего в конкурсе 18 тематических номинаций. От проектов, направленных на развитие молодежных медиа, до инициатив, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Создатели проекта подчеркивают, что в дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодежи, в том числе на молодежных событиях страны. Отмечу, по итогам прошлого года 129 проектов конкурса получили поддержку в 30.

0: Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочного времени. После того, как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Дело здесь в том, что мозг пересобирает картинку прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал и незаметно стирая противоречащие. Об этом рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Его слова приводит «Известия». По словам эксперта, после расставания, провала проекта или резкого поворота событий, человек часто произносит «Я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, настраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущения, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, некоторые из вас найдут новый источник доходов или получат деньги, на которые, собственно, и не рассчитывали.
2: Овны, мужчины, из-за сплетен, которые распространяют злые языки, могут возникнуть мелкие проблемы. Повнимательнее.
1: Тельцы, женщины, ничего не откладывайте на потом. Помните, что ближе к вечеру, естественно, захочется расслабиться.
2: Тельцы, мужчины, рассчитывать на поддержку недавних союзников не стоит. Сегодня вам придется все делать самому.
1: Близнецы, женщины, добиться успеха в работе поможет изобретательность. Там, где другие сломают голову, вы найдете оптимальное решение.
2: Близнецы, мужчины, подходящий день для несложных дел, которые не потребуют особой концентрации внимания.
1: Раки, женщины, самым плодотворным будет время после обеда. Именно тогда вы сможете заняться тем, что вам по-настоящему интересно.
2: Раки, мужчины, старайтесь избегать стрессов и конфликтов. Сегодня вы особенно ранимы и чувствительны. Поберегите себя.
1: Львы, женщины, многие планы удастся реализовать, если вы будете действовать энергично и без долгих пауз.
2: Львы, мужчины, можно добиться успеха в самых разных делах. Главное, браться за них вдохновенно и не искать дополнительной мотивации.
1: Девы, женщины, разногласия с близкими будут возникать часто, но это не повод ссориться и обижать друг друга.
2: Девы, мужчины, под влиянием эмоций вы рискуете разорвать давние успешные деловые контакты, поэтому лучше лишний раз осторожничать.
1: Весы, женщины, а у вас появляется возможность опередить конкурентов и обезоружить неприятности, укрепив свои профессиональные позиции.
2: Весы, мужчины, некоторые из вас получат заманчивые предложения делового или личного характера, с радостью их примут и ничуть не пожалеют.
1: Скорпионы, женщины, стоит быть аккуратными с другими женщинами. Союзницы не оправдывают ожиданий.
2: Скорпионы, мужчины, в вашем окружении появляются люди, к которым можно обратиться не только за советом, но и за реальной помощью.
1: Стрельцы, женщины, в делах вы не допускаете ошибок, потому что серьезно относитесь ко всему, что делаете.
2: Стрельцы, мужчины, постарайтесь заняться тем, что очень важно прежде всего для вас. Именно тогда результат удивит других и порадует вас.
1: Козероги, женщины, все сложится хорошо, если вы не станете спешить. Вторая половина дня принесет значительные успехи в делах.
2: Козероги, мужчины, могут возникнуть определенные финансовые проблемы, но благодаря пониманию близких вас это особенно не расстроит.
1: Водолеи, женщины, в первой половине дня возможны абсолютно бесполезные покупки, а вот ближе к вечеру вам удастся решить назревшие вопросы.
2: Водолеи, мужчины, ожидаются значительные профессиональные успехи, которые не останутся без достойного вознаграждения.
1: Рыбы, женщины, возможны не самые приятные контакты, поэтому стоит воздержаться от негативных высказываний.
2: Рыбы, мужчины, преграды и трудности вас не пугают, вы готовы на многое, чтобы добиться своего.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: сейчас «Звездотека».
1: Сейчас будет новость, наверное, для девочек, но и мальчики тоже могут послушать. Так, для опыта. Леонид Агутин купил квартиру в Санкт-Петербурге. А сделать его это убедила, естественно, жена Анжелика Варум. Инициатива была ее полностью, рассказал музыкант. Она задумала план. Она очень хотела там уголочек, влюбилась в этот город. А я что? Надо, значит, надо. Агутин не скрывает, что любые изменения в быту для него испытание. Вот жена, если что-то задумывает дома или в квартире, что-то поменять, а я вот жутко консервативный. Оставьте меня в покое. Пусть все будет, как будет, пока я не умру, признался Агутин. Схема, впрочем, отработана годами. Анжелика знает об этой особенности мужа и действует постепенно, внедряет идею, доказывает, что перемены пойдут на пользу, ну и в итоге добивается своего. Агутин сопротивляется, упирается, но в конце концов соглашается. Петербургская квартира – очередная победа в этом негласном семейном противостоянии. А я напомню, Агутин и Варум вместе с 97-го года. В 2000-м сыграли свадьбу в Венеции, в 99-м у них родилась дочь Елизавета Мария. Да, не последовательные люди. А сейчас она живет в США. А секрет их долгой любви, ну, кажется, в том числе и в умении уступать. Иногда под давлением, но с улыбкой.
2: Норвежская принцесса и ее муж-шаман снимутся в реалити-шоу. Причем шаман в данном случае не творческий псевдоним, а профессия. Марта Луиза, дочь короля Харальда V, и ее супруг Дурек Веррет будут участниками проекта «Альтернативная Норвегия». Шестисерийное шоу выйдет на стриминговом сервисе Viaplay осенью этого года. Как пишет газета «Таймс», вместе с принцессой и ее мужем в шоу снимутся ясновидящие, переводчики с языка животных, специалисты в области альтернативной медицины, спиритуалисты и эзотерики. С 2002 года принцесса Марта Луиза перестала выполнять официальные функции. Она отказалась от обращения «Ее королевское высочество», чтобы это не мешало занятиям альтернативной терапии. Позже принцесса открыла учебный центр для ясновидящих. В стране он известен как «Школа ангелов». 2 года назад норвежская принцесса вышла замуж за Дурека Веррета, американского писателя, который называет себя шаманом.
1: А вы говорите, битва экстрасенсов – это все враки. Вот, пожалуйста, вам. Даже в Норвегии знают, что все так, и даже школа есть.
2: И здесь похожие люди. Вот и Норвегия тоже не отстает.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. Сегодня вторник, и вы рассказываете нам о тех людях с удивительными, редчайшими именами и фамилиями, которые вам попадались чисто по жизни. Вот в нашем канале в Максе, который так и называется «Радио Ваня», Елена отметилась: работаю в институте, всякое было, но некоторые фамилии, имена запомнились надолго. Например, вот в одно слово: «закинь ногу на плетень» или «не пей пиво».
1: «Не пей пиво», я, кстати, знаю такую фамилию, а вот первая какая-то из области фантастики. Мне... Арина из Петербурга. А у меня у одноклассника фамилия Воробей. Не Воробьев, а именно Воробей. И мы с подругой в шутку предлагаем нашей однокласснице выйти за него замуж и назвать сына Джек. И получится Джек Воробей.
0: Молодцы какие. Хорошо развлекаются они там, а? Оксана Аляева. А мой брат, когда покупал машину, писал договор. А девушка, которая продавала эту машину, диктовала ему. И говорит: фамилия, пишите фамилию Папина. Брат не понял сначала и спрашивает: ну, это я понял, фамилия-то какая? Она говорит: фамилия Папина.
1: Ну, видишь, девушка...
0: С большой буквы.
1: Громко, громко и четко это произнесла. А у меня другая история от Ирины. Как-то в далекие нулевые работала в одной дорожной компании, вела ведомость питания, и подходит мужчина, по комплекции напоминает Пореченкова. Ну, такой прям мощный. Лопный, я спрашиваю: фамилия? Ну, чтобы записать. Так он почти шепотом: рыбка. Я 3 раза переспросила, думала, неправильно поняла. Ну, как-то вот почему-то стесняется. Хотя я считаю, что чем страннее у тебя фамилия, тем круче ты должен себя чувствовать.
0: А Дмитрий пишет в Максе: деда в деревне, у которого мы, соответственно, яблоки воровали, звали Анисифор Тихонович Фуражкин.
1: Анисифор Фуражкин, это мощно.
0: С двустволочкой такой подтянутой.
1: Наталья: а я чуть не стала мухомором. Представляете, мой папа азербайджанец так хотел назвать меня Мигрибан. Звучит как название ядовитого гриба из сказочного
0: леса. Послушайте, Мигрибан.
1: Я бы в школе, наверное, на уроках биологии была главной наглядной иллюстрацией. Но тут в дело вступила моя русская мама. Она посмотрела на это безобразие и сказала: ну уж нет. И пока папа трудился на работе, взяла все в свои руки и быстренько зарегистрировала меня как Наталья. Спасибо тебе, мамочка, что спасла меня от жизни под именем Поганки.
0: Алена Перистая. Такая воздушная фамилия. Да, чудесная, да. Сама по себе. Пишет нам тоже в Максе: у меня была подруга в юности, Виола Новомодная, можете себе представить. А учителя физкультуры звали Сос Румянович. Это отдельно, это имя.
1: А ну как есть Сосопи в Лиашвили, а тут Сос Румянович.
0: Сос Румянович, да. Сос Румянович. Слышь, Сос Румянович, наливай.
1: Елена Кочеткова. А у меня одноклассница есть, однокурсница и подруга. Иришка Хренова, я тебя обожаю.
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда. Все, что она...

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали интересные имена и фамилии. Еще несколько сообщений спешим зачитать. Алена Лаврова отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Попалась мне пара. Работаю я с паспортами. Так вот, у них сын Лондон, а дочь парижанна. Наверное, где зачали, так и назвали. А я вот думаю, надо было сына назвать Геленджик, а дочь Анапа, а не Егор и Олеся.
1: Дмитрий Рябцев ВКонтакте пишет: по работе много приходится общаться с людьми. Из самых запоминающихся был такой Эдуард Король и Василий Фиалка. Прораб был у меня Петрович, причем Петрович — это фамилия, а не отчество. Ну, скорее всего, конечно, какой-то югослав. Подруга у жены была Береза.
0: Хорошо, что не бревно.
1: В смысле? В определенных местах, да, это опасно для мужчины.
0: Такие фразы выдавать.
1: Причем Береза — это фамилия.
0: Я понимаю, что не имя.
1: Говорит, имени не помню, да.
0: Привет всем с Урала, пишет нам Наталья в нашей группе в Максе, Радио Ваня. 30 лет назад, работая в сберегательной кассе, тогда еще были такие, а не банки, выдавала я ваучеры. И пришли две бабулечки, сестренки, двойняшки. Одну звали Люция, а другую Рева. Имя им дали родители не простые, а в честь революции. Ну, если их сложить, то получается, они сами это мне рассказали, эту историю.
1: Светлана Суфиянова. Мы с внучкой вчера были на детской площадке. Вместе с нами гуляли, внимание, Марта, Марфа, Марго. А среди моих учеников были Иоанн, Женевьева, Элеонора, Теона, Оливия, Левина, Мишель, Есения, Боже. Мирослава. Сейчас мы быстро из вторника перепрыгнем в четверг, мне такое. Потому что звучит просто как заклинание.
0: Мария Королева. Работаю продавцом в сетевом магазине, регистрирую карточки постоянных покупателей. И вот сейчас пришел парень с фамилией Вундер. Я надеюсь, его назвали родители Кинт.
1: Но Вундер — это чудо, да? Ирина Галинская. У дочки в классе мальчика зовут Орех. А я своего сына Леню на полном серьезе хотел назвать Рулет, потому что хорошо звучит. Рулет Акопов. Как бы такой, знаешь, мясной, крепкий, всегда... сытый.
0: Не очень приятный человек. Я бы, наверное, в тот момент бы на развод и подала. Друзья, очень много сообщений. Вы зайдите, почитайте, повеселитесь. А у нас есть победительница. Зовут ее Анастасия Парфенова. Выбор имени для ребенка, пишет нам Настя, это очень сложный процесс. Когда должен был родиться старший сын, мы решили, что назовем его Максим. В тот день в роддоме сразу 4 Максима родились, но мы не отказались от этой идеи. Со вторым было сложнее. Муж предлагал назвать Ратмир, но сошлись мы на Святославе. Третий сын должен был быть Тимуром, но стал Тимофеем. Четвертый сын – Никита, пятый – Даниил, шестой – Виктор, а седьмой не заморачивались. Ванечка! В общем, младших сама называла в роддоме. Анастасия, нам показалось, что вам пора немножечко отдохнуть.
1: Дорогая Настенька, ну, во-первых, мы вас поздравляем. А во-вторых, дарим 2 билета на большой летний концерт группы «Братьев Гримм», который состоится в Петербурге уже очень скоро, 19 июня, в клубе «Джаггер». Любимые хиты, новые песни «Братья Гримм», Петербург, 19 июня, «Джаггер». Подробности на jagger.live. 16+.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: батарейки. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началась проверка газового оборудования. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась проверка газового оборудования, пишет Кострома Тудей. В настоящее время газовики проверяют у костромичей плиты, котлы, а также смотрят, как работают вентиляционные каналы. Если специалисты найдут нарушения, например, плохую тягу в дымоходе или нехватку воздуха в помещении, то газ будет отключен. Недочеты надо исправить, и только после повторной проверки газ снова пустят. Газ также могут перекрыть, если жильцы дважды не пустили специалистов для проверки, если они пользуются неисправной техникой и сами вмешались в газовую сеть или у гибкой подводки истек срок службы. Стоит отметить, что в ходе проверки в городе уже отключили почти 40 домов. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета.ру. По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. В русском языке изменилось.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».

0: 0508. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
1: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидеры ЖЭС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло! Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромским экскурсоводам окажут финансовую поддержку. В России предложили ввести кодекс российского школьника. Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет Кострома Тудей. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государственные поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидии, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. В российских учебных заведениях необходимо ввести кодекс школьника и оценивать поведение учеников на его основании. Об этом заявил замсекретарь общественной палаты Владислав Гриб. Его слова приводит «Известия». Как указал замсекретарь, эти правила должны быть у каждого школьника, чтобы они понимали, за что и как их оценивают, а также какие нормы они нарушили. Он уточнил, что будет создана единая шкала. Из-за нарушения определенной нормы оценка будет понижаться. Гриб пояснил, что эти правила должны быть доступны не только для школьников, но и для их родителей, поскольку они тоже должны понимать, за что ребенок может получить плохую оценку или почему их вызывают в школу. Главным произведением русской литературы стал роман Льва Толстого «Война и мир», пишут РИА Новости. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени «Преступление и наказание» Евгений Онегин и «Отцы и дети». Кроме того, среди произведений рубежа 19-20 веков и Серебряного века лидером стал «Вишневый сад» Антона Чехова. Далее следует «Темные аллеи Бунина», «Пьеса на дне» Максима Горького и «Огненный ангел» Валерия Брюсова. В советской же литературе первое место занял роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В число известных произведений также вошли «Тихий дон» Михаила Шолохова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».
2: Я думаю о том.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lexus представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lexus. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lexus1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Passambra Edos 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Passambra – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
5: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-10-153.
7: Ясно, папе, ясно, маме. Окна ставьте, да, маме.
8: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
9: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Ваня, Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершается капремонт магистральной тепловой сети на улице Катушечной. В России выступили за расширение возможностей пушкинской карты. Эксперты назвали любимое заграничное направление молодых россиян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается капремонт магистральной тепловой сети на улице Катушечной, пишет администрация города. Бригадами проводятся работы в районе пересечения с улицей Калиновской. Запланировано выполнить капитальный ремонт тепловой камеры с заменой трубопроводов. На время работ до 11 июня будет отсутствовать горячая вода в домах на улицах Калиновской, Катушечной, проспекте Мира и переулке Скучным. Также на период ремонта ограничено движение транспорта по улице Катушечной на участке от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова. Завершить работы планируется до 1 июля. Депутаты выступили с предложением расширить возможности федеральной программы «Пушкинская карта» и изменить порядок ее использования, дополнив перечень мероприятий, доступных для оплаты, пишет «Известия». Депутаты предлагают разрешить приобретать при помощи карты книги, в частности художественную, научно-популярную и образовательную литературу. Кроме того, следует расширить возрастную категорию людей, которые имеют право на пользование картой, отмечают они. И в-третьих, они предложили разрешить перенос неиспользованного остатка средств на карте на следующий год. Любимым заграничным направлением у молодых россиян стала Армения, пишет Лента.ру. Эксперты заявляют, что молодежь почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, например, молодые люди от 18 до 23 лет стали ездить в Армению в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, эта возрастная группа стала на 90% чаще путешествовать в Турцию, а на 45% в Грузию и Китай. Также на 42% чаще молодые россияне стали выбирать для отдыха Беларусь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop2Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
6: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
7: Я хочу быть еще ближе.
6: Радио Ваня.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44». 4. Город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Мы с тобой мечтаем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Областная молодежь может получить грант на реализацию собственных инициатив. Минтранс предложил новое правило оплаты платных парковок. Психолог объяснил эффект. Я это знал заранее, после произошедшего события. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России стартовал грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты», пишут СМИ-44. Его главная задача – поддержка молодежи в реализации инициатив в различных сферах деятельности. Заявиться на грант могут жители России от 14 до 35 лет. Всего в конкурсе 18 тематических номинаций. От проектов, направленных на развитие молодежных медиа, до инициатив, направленных на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Создатели проекта подчеркивают, что в дальнейшем авторы смогут масштабировать свои инициативы и участвовать в других грантовых конкурсах Росмолодежи, в том числе на молодежных событиях страны. Отмечу, по итогам прошлого года 129 проектов конкурса получили поддержку в 30 миллионов рублей. Прием заявок открыт до 16 июля до 12:00 на платформе «Молодежь России». Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В Минтрансе пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения оплаты, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочного времени. После того, как событие произошло, человеку часто кажется, что он его предвидел. Дело здесь в том, что мозг пересобирает картину прошлого, выделяя детали, которые подтверждают финал и незаметно стирая противоречащие. Об этом рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин, его слова приводит «Известия». По словам эксперта, после расставания, провала проекта или резкого поворота событий, человек часто произносит «Я ведь знал, что так будет». Причина кроется в том, что мозг стремится к порядку и не любит хаоса, достраивая причинно-следственные связи. Это создает иллюзию внутреннего контроля и ощущения, будто мы лучше управляли ситуацией, чем на самом деле. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: тишину за меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру». Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.
6: Радио Ваня. Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме началась проверка газового оборудования. Общественная палата предложила ввести отцовский капитал. В России определились с правильным ударением в слове «куркума». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме началась проверка газового оборудования, пишет Кострома Тудей. В настоящее время газовики проверяют у костромичей плиты, котлы, а также смотрят, как работают вентиляционные каналы. Если специалисты найдут нарушения, например, плохую тягу в дымоходе или нехватку воздуха в помещении, то газ будет отключен. Недочеты надо исправить, и только после повторной проверки газ снова пустят. Газ также могут перекрыть, если жильцы дважды не пустили специалистов для проверки, если они пользуются неисправной техникой и сами вмешались в газовую сеть или у гибкой подводки истек срок службы. Стоит отметить, что в ходе проверки в городе уже отключили почти 40 домов. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель общественной палаты Сергей Рыбальченко. Его слова приводит газета.ру. По его мнению, отцовский капитал могут предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Рыбальченко также подчеркнул, что такая мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он считает, это было бы дополнительным инструментом поддержки многодетных родителей. В русском языке изменилась норма ударения в слове «куркума». Теперь основным вариантом считается на последний слог. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка Владимир Пахомов. Его слова приводит газета.ру. Он заявил, что теперь, согласно большому словарю ударений русского языка, вариант «куркума» стал основным, а прежнее произношение куркума перешло в категорию допустимой старшей нормы. Пахомов пояснил, что обычно новые варианты произношения проходят несколько долгих этапов закрепления в словарях, но в случае со словом куркума этот процесс произошел необычно быстро. Вариант куркума, который ранее не фиксировался словарями, сразу был признан основным. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Испытываете стресс? Спокойствие! Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Реклама. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
8: Лето! Каждый день на радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромским экскурсоводам окажут финансовую поддержку. В России предложили ввести кодекс российского школьника. Опрос показал, какое произведение русской литературы считают главным. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Областные депутаты внесли изменения в закон о развитии туризма, пишет Кострома Тудей. Он уточняет понятие «субъекты туристской индустрии Костромской области». Теперь к таким субъектам будут относиться не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, которые оказывают туристические услуги. В основном это самозанятые, лицензированные экскурсоводы. Они могут рассчитывать на государство поддержку, в том числе финансовую. В качестве поддержки в законе называют субсидиями, льготы по уплате налогов, а также участие в государственных программах Костромской области, направленных на поддержку субъектов туристской индустрии. В российских учебных заведениях необходимо ввести кодекс школьника и оценивать поведение учеников на его основании. Об этом заявил замсекретарь общественной палаты Владислав Гриб. Его слова приводит Известия. Как указал замсекретарь, эти правила должны быть у каждого школьника, чтобы они понимали, за что и как их оценивают, а также какие нормы они нарушили. Он уточнил, что будет создана единая школа. Из-за нарушения определенной нормы оценка будет понижаться. Гриб пояснил, что эти правила должны быть доступны не только для школьников, но и для их родителей, поскольку они тоже должны понимать, за что ребенок может получить плохую оценку или почему их вызывают в школу. Главным произведением русской литературы стал роман Льва Толстого «Война и мир», пишут РИА Новости. В пятерку лидеров также вошли герой нашего времени, преступление и наказание, Евгений Онегин и отцы и дети. Кроме того, среди произведений рубежа 19-20 веков и Серебряного века лидером стал «Вишневый сад» Антона Чехова. Далее следует «Темные аллеи» Бунина, пьеса «На дне» Максима Горького и «Огненный ангел» Валерия Брюсова. В советской же литературе первое место занял роман Булгакова «Мастер и Маргарита». В число известных произведений также вошли «Тихий дон» Михаила Шолохова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Молодая гвардия» Александра Фадеева. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru. Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло! Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Lex представляет систему Hub2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
6: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.РФ». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ярко, легко, радио Ваня, ближе и роднее к

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме завершается капремонт магистральной тепловой сети на улице Катушечной. В России выступили за расширение возможностей Пушкинской карты. Эксперты назвали любимое заграничное направление молодых россиян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме завершается капремонт магистральной тепловой сети на улице Катушечной, пишет администрация города. Бригадами проводятся работы в районе пересечения с улицей Калиновской. Запланировано выполнить капитальный ремонт тепловой камеры с заменой трубопроводов. На время работ до 11 июня будет отсутствовать горячая вода в домах на улицах Калиновской, Катушечной, проспекте Мира и переулке Нескучном. Также на период ремонта ограничено движение транспорта по улице Катушечной на участке от улицы Калиновской до улицы Маршала Новикова. Завершить работы планируется до 1 июля. Депутаты выступили с предложением расширить возможности федеральной программы «Пушкинская карта» и изменить порядок ее использования, дополнив перечень мероприятий, доступных для оплаты, пишет «Известия». Депутаты предлагают разрешить приобретать при помощи карты книги, в частности художественную, научно-популярную и образовательную литературу. Кроме того, следует расширить возрастную категорию людей, которые имеют право на пользование картой, отмечают они. И в-третьих, они предложили разрешить перенос неиспользованного остатка средств на карте на следующий год. Любимым заграничным направлением у молодых россиян стала Армения, пишет Лента.ру. Эксперты заявляют, что молодежь почти не ездит за границу, но в основном выбирает страны ближнего зарубежья и Китай. Так, например, молодые люди от 18 до 23 лет стали ездить в Армению в два раза чаще по сравнению с прошлым годом. Кроме того, эта возрастная группа стала на 90% чаще путешествовать в Турцию, а на 45% в Грузию и Китай. Также на 42% чаще молодые россияне стали выбирать для отдыха Беларусь. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
10: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
11: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания «Freedom» – лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу «Дом.рф». Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30 12 08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom, лидер ИЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Представьте себе, Лос-Анджелес, город, где блеск витрин слепит глаза, а за каждым углом прячется своя темная тайна. Именно сюда и возвращается частный детектив Джон Шугар в исполнении неподражаемого Колина Фаррелла. И это не просто сыщик, а настоящий джентльмен нуара. Костюм сидит идеально, манеры безупречны, а взгляд будто видит насквозь не только подозреваемых, но и ваши собственные секреты. В мире детективов редко встретишь того, кто способен превратить поиск пропавшего девушки в настоящую исповедь старого Голливуда. В нашей сегодняшней программе проект «Шугар» – стильный неонуар от Apple TV+, который с первых же минут затягивает атмосферой загадки и обещает тот самый сюжетный поворот, о котором вы будете спорить до утра. В центре сюжета частный детектив Джон Шугар, обаятельный сыщик-синефил, который сходит с ума по классическим фильмам и разъезжает по Лос-Анджелесу на винтажном корвете. Очередное дело приводит его к голливудскому магнату Джонатану Сигелу, который просит найти пропавшую внучку Оливию. Девушка уже не раз пропадала из виду, но сейчас дедушка уверен, случилось что-то серьезное. Погружаясь в этот, казалось бы, рутинный поиск, Шугар вскрывает страшные семейные тайны клана киношников, но главный сюрприз ждет впереди. Сериал умело балансирует на грани детектива и фантастики, готовя зрителю вот это поворот, переворачивающий все с ног на голову. За пультом этого кинопутешествия знаменитый бразильский режиссер Фернандо Мейрелиш, которого вы знаете по «Оскароносному городу Бога», а также опытный телевизионный постановщик Адам Аркин. Сценарий же написал Марк Протасевич, тот самый автор фильмов «Я легенда» и ремейка «Олдбоя». И, конечно, сердце проекта – Колин Фаррелл в своей лучшей форме. Идеально выглаженные костюмы, чувственный взгляд и невероятное обаяние, которое он щедро дарит своему необычному герою. Сценарий Шугара сродни настоящему голливудскому детективу. Его автор Марк Протасевич известен как человек, чьи проекты часто с трудом пробивались на экран. За его плечами отмененные сиквел «Я легенда» и сценарий Флэша Гордона, который так и не увидел свет. И только в 21-м году, спустя долгие годы, его история детективе Шугаре выкупила Apple TV+, и дала ей зеленый свет. Возможно, именно эта долгая дорога позволила сценаристу наполнить шоу такой любовью к кино и неожиданными ходами, за которую его и ценят зрители. Кстати, сериал уже продлили на второй сезон, а его премьера состоится 19 июня. Его возрастное ограничение 18+.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
3: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
4: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
6: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2-я Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой!
8: 770908.
9: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
10: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
11: Постройте дом с выгодой более 1 миллиона рублей. Строительная компания Freedom – лидеры ЖС в Костромской области по рейтингу дом.рф. Мы реализовали более 150 успешных проектов. Построй свой дом и живи свободно. 30-12-08. Акция действует с 15 апреля по 30 июня 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 21 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь, кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя и поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
5: Без тебя!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей может стать эффективной мерой поддержки многодетных семей и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка в семье. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Наличные расчеты во второй половине 2026 года станут популярнее в сферах, где платеж нужен быстро и без лишних задержек – в ремонте, строительстве, бытовых услугах, автосервисах, на рынках, в небольших магазинах и у частных специалистов. Об этом газете «Ру» рассказала экономист Юлия Кузнецова. Рост интереса россиян к наличным связан уже не только с комиссиями, эквайрингом или привычками малого бизнеса. Все большую роль играет желание людей иметь под рукой резервный способ оплаты. Сильнее всего доля наличных может расти в сфере, где расчеты происходят быстро и здесь, и сейчас. Ведь и клиенту, и исполнителю важно, чтобы платеж прошел без задержек, комиссий и дополнительных вопросов, сказала специалист. И в завершении выпуска. Ежедневный ритуал утреннего приветствия в общем чате связан с повышенным риском эмоционального истощения. Те, кто регулярно пишет «доброе утро», демонстрируют признаки профессионального выгорания на 34% чаще, чем их коллеги, игнорирующие эту традицию. Исследование охватило данные 6 тысяч сотрудников из компаний различных отраслей. Результаты показали нелинейную зависимость. Сотрудники, которые приветствуют коллег 1-2 раза в неделю, не демонстрируют значимых отклонений. Но те, кто делает это 3-5 раз в неделю, попадают в группу повышенного риска. А среди тех, кто инициирует приветствие первыми, в 80% случаев уровень выгорания достигает 52%, в 2 с лишним раза выше среднего. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Лекс представляет систему Hop2Hood. Умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
5: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Радиоканал «Гольфстрим FM».
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция – это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт – владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают тень на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 21 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobilesleep.ru. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В 26-м году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Депутат предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей. Почти четверть опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признали, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Венеция — это уникальный город, построенный на 118 островах, который пронизывает 150 каналов. Город возник как убежище от варваров, но стал великой морской державой. Он стоит на миллионах деревянных свай из сибирской лиственницы, которая под водой каменеет и почти не гниет. Интересный факт: владельцы кафе и магазинов, чьи навесы и зонтики отбрасывают на городскую территорию, обязаны отчислять налог за оккупацию земли. Причем платить нужно даже в пасмурные дни. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже очень тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 21 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное — 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет систему Hop-to-Hood, умную связь варочной панели и вытяжки. Включается панель, автоматически включается вытяжка. Техника работает сама, и все под контролем. Забыли или неудобно включить вытяжку? Заняты руки? Все это решает функция автоматического включения вытяжки при работе варочной панели. Lex. Вы готовите? Кухня заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации.

0: ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Волгодонска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!